университета. И даже гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не был, я тетер. И даже гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

гость застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я в этом. Ждали гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.